0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.

0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В истории это довольно ветреный день. В этот день в 1281 году сильнейший тайфун потопил флот Хубилай-хана, внука Чингисхана, готовый к походу для завоевания Японии. Из 3500 кораблей половина ушла ко дну. Поход был отменен. Японцы, которым нечего было противопоставить Хубилаю, назвали этот тайфун «священным ветром», что по-японски звучит как «камикадзе». Примечательно, что придворные предсказатели погоды Хубилая фатально ошиблись. Тайфун налетел неожиданно и отличался какой-то совершенно необыкновенной силой. В этот же день 17 июня, только уже в 1940 году, и в России, близ села Мещеры Горьковской области, также произошла невиданная в тех местах гроза, сопровождаемая совершенно фантастическим ветром. В какой-то момент неожиданно стихия стихла, сверкнуло солнце, и с неба на землю посыпались серебряные монеты 16-17 веков. Всего властям было сдано около 1000 штук уникальных монет. Как местные жители назвали этот ветер, неизвестно. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Saint Petersburg. Best.

0: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: «Женский ответ на моторадио».
2: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
1: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
2: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
3: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья.
6: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
7: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть, по чуть-чуть.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Вообще, мы специализируемся на том, что нам нравится. Нам нравятся круизеры, туры, вот эта всякая история. И то же самое и продаем. Но если по маркам, это Harley, естественно, самое основное, самое прикольное. Немножко триумфов, по-моему, одну BMW, Голда, то есть вот такие вот всякие интересные.
2: То есть большие, да?
1: Да. Да. Ну, у нас сейчас там случайно залетела одна шаговка, это, так сказать, случайно мисклик по пьяни на аукционе, как говорится. А из очень редких мотоциклов у нас есть три. Это прям вообще классные эксклюзивы. Это Big Dog мотоцикл, настоящий чоппер, на сухаре, без подвески, на нем сгоняю при первой возможности. На спереди 23-е, сзади 20-е, на корбе, ты едешь, тебе ногу обжигает, ты в яму улетел, позвоночник вылетел из трусов, но в этом и есть кайф этого мотоцикла. И, ну, это, как сказать, redneck стиль будет у нас. И два черных мотоцикла, назовем их так, то, что любят у нас африканцы в США. Это два бэггера на базе Road Glide'ов, один на 26-м колесе, другой на 30-м колесе. То есть прям вот здоровые колеса, ты думаешь, как сделать
2: ошибку. Автомобильные прямо, да?
1: Не-не-не, они узкопрофильные, но имеется в виду радиус 30-й. У тебя автобусы 22,5, а тут 30. Еще и пнема спереди и сзади. Мы их выставляли на фестивале совсем недавно. Даже что-то выиграли, но, к сожалению, не первое место, поэтому что-то, а что-то я не считаю победой.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Санкт-Петербург. Best.

0: «Мотомосква» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, события мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: «Артмото Гараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Сейчас у нас очень хорошо стартанул, качнул сервис. Мы очень много усилий вкладываем в это, очень много средств вкладываем в классную, качественную, инструментарную историю вот эту. То есть, мы действительно затачиваемся сейчас на сервис. Плюс ко всему, как вы помните, мы строим большую нашу ремзону. Мы планируем ее запустить уже в сентябре, даже, скорее всего, пораньше.
2: Что значит большую?
1: Огромный ангар, трехэтажный, в Колтушах у нас он будет. Это Рогозинский тупик. У нас там своя большая территория с ангарами. И вот один ангар у нас отводится под арт-мото-гараж. Там будет и байк-пост мы планируем, но чуть-чуть попозже. Сейчас мы хотим стартануть именно с зимним хранением, с ремзоной. 600 мест планируется мотоциклетных. Вот. И дальше мы туда будем перевозить сложные ремонты, техническое обслуживание и так далее. На первом этаже будут располагаться, согласно текущему плану, во всяком случае, там на 10-15 рабочих мест, то есть это прям серьезная история. Охраняемая территория, потому что она под шлагбаумом, там частная территория, очень много всяких других территорий, поэтому все безопасно и здорово.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
3: You're listening to Best.

0: Тату-конвенция 2026. Главное тату-событие года. 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабная шоу-программа, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
1: Ждем всех!
2: Автоновости.
0: От заголовков к реальности.
3: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
0: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the air.
1: Real rock music. Примите меры.
2: Работаем по машине.
3: Мазы и копейка.
4: Дорожная обстановка.
5: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 327 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 7 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 10 человек, в том числе один ребенок. По мототранспорту за сутки 4 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
6: Моторадио. Не стой под стрелой. Моторадио представляет.
7: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
8: Мастерская Басмача.
9: Коломяжский проспект, дом 10.
10: Здравствуйте, вы слушаете радиостанцию Моторадио. Мы находимся в мастерской Басмача и беседуем с самим замечательным Вячеславом. Слав, привет!
11: Здравствуйте, мальчишки и девчонки, а также их родители, а также улыбчивый Александр и Александра, которую я не вижу, но которая есть.
10: Спасибо тебе от нашего коллектива за приветствие. Сегодня у нас опять отчасти ругательная программа, ругательная в адрес тех, кто делает некоторые технические изменения, производит мотоцикле собственными руками или при помощи какого-нибудь друга, который считает, что он тоже, значит, очень сильно разбирается в технических каких-то изменениях позитивных. И порой это приводит как раз к обратному эффекту. И сегодня, как минимум, на двух примерах мы расскажем, ну, Слава расскажет о том, что может быть. Пример номер один у нас касается выхлопной системы, номер два – распредвала. Но, впрочем, все по порядку. Итак, Слава, поехали.
11: Короче, как говорится, сон в руку, да. То есть сегодня мне написал в Телеграме дяденька, который увидел выложенную мною историю, значит, как красиво делает ЖЖЖ мотоцикл эндуро на Диностенде. Как бы дяденька написал, что вот у него, значит, есть 88-й мотор, как бы он хочет, можно ли сделать так же.
10: Поясни, это Харлей Давидсон, да?
11: Давидсон, да, как выпуска там с какого-то там 99-го по 2006 год включительно, ну, в какой-то этой зоне, у него там какой-то софтейл, ну, неважно.
10: И все равно непонятно, но эндуро, свой звук, свой визуальный ряд, а что он хотел, чтобы Харлей также
11: в момент тестового прогона на Диностенде, значит, начинается все, как правило, на высшей передаче, которая есть, там типа 6-й, если шестиступенчатая коробка, да, на 5-й, если пятиступка. Вот, то есть ты почти с холостых открываешь газ, и, значит, мотоцикл разгоняется до момента отсечки или когда он перестает ехать, в силу того, что там настройка, значит, не позволяет ему крутиться дальше. Так вот, этот вот весь период набора оборотов, он должен издавать звуки, ласкающие слух. То есть должен работать ровно, как хороший, как бы, гоночный болид, ЖЖЖ, как бы, и вот без всяких затыков на одном дыхании он должен набирать. Соответственно, я понимаю, что вопрос был именно в том, что можно ли сделать настолько легко набирающим и приятно звучащим, но, соответственно, приятно работающий мотор на мотоцикле, который есть у этого дяденьки. Значит, дяденька, как бы, ну, владеет каким-то софтейлом с прысковым мотором, и, как бы, я написал, да, в принципе, можно, но вопрос вашей конфигурации, то есть на мотоцикле, да, то есть не конфигурации дядечки, как бы она там на то, как мотор работает, как правило, не влияет. А конфигурации мотоцикла — это там какой стоит впуск-выпуск там и т.д. и т.п. Значит, на что дядечка мне, значит, ответил. Я, говорит, купил его, он был на прямоточных трубах громких. В силу последних веяний в наших силовых органах и контролирующих инстанциях, я забоялся того, что, ну, стал опасаться того, что меня, значит, будут консультировать на тему, значит...
10: За деньги консультировать, да?
11: Да, громкого выхлопа. И я купил, типа, бушные трубы от более нового мотоцикла, но там, типа, трубы эти без перегородки между цилиндрами, ну, то есть, грубо говоря, штатные трубы, они как бы имеют трубку, которая связывает выхлоп одного цилиндра с выхлопом другого, чтобы как бы при каждом бурном истечении газов из каждого цилиндра газы могли распределяться по всему объему выхлопной системы. А у него типа индивидуальная получается система с этими глушителями тихими, которые он купил от стандартного 96-го мотора, но который поновее. Вот, на которые тихие. Я говорю, что как бы тут есть шансы счастья не видать. Во-первых, в силу того, что трубы вот эти, соответственно, они бывают как минимум двух версий. Версия, сделанная для Японии и там Европы, но нет, даже трех. Европа одна, Япония другая, Америка третья. И у них будет разная шумность и разное сопротивление выхлопу. То есть, если, допустим, человек купил трубы, сделанные для Японии, то там внутри глушителей дырочки безумно маленькие, выхлоп очень тихий, и, соответственно, он не дает газам покидать выхлопную систему, придерживая их, как бы, эти газы, как бы, в зоне, близкой к мотору.
10: То есть, соответственно, с потерей мощности достаточно большой, да?
11: Соответственно, с невозможностью очистить цилиндр полностью от выхлопных газов для следующего такта. Соответственно, у нас свежей смеси будет меньше, плюс из-за выхлопных газов, которые там остались, будет выше температура массового заряда в цилиндре, что, соответственно, приведет к более возможной детонации. А все, понятно, там сейчас, ну не все, но, наверное, часть, все стали очень умные. Они знают, что есть система определения детонации, что, типа, все будет хорошо, все настроится само и будет работать. Так вот, нифига не будет так. Потому что есть предельный угол, на который откатывает зажигание, убирает опережение. Это система определения детонации. И выше этого угла, то есть там, по-моему, 6 градусов прописано. Дальше 6 градусов оно убавлять не умеет. А если у вас, скажем, был нормальный мотор, который работал хорошо, и вы заткнули себе выхлоп без меры, то есть как бы перегрели, то этих 6 градусов может не хватить. То есть абсолютно. И можно иметь детонацию, перегрев выхлопных клапанов, поршней, бедную смесь. В общем, всю комбинацию отвратительно негативных факторов, которые приведут к перегреву и возможным, скажем, отказам, более быстрому износу двигателя.
10: Который... То есть, погоди, это просто человек решил сделать... Просто вот он залез в интернет на Авито какая-нибудь там, увидел глушители, цена ничего, да, поехал, купил, ему еще там сказали, о, к вашему подойдет, по гайкам все сядет, сам прикрутишь там и катайся. То есть вроде хорошее намерение, оно вот так чревато?
11: Оно чревато, скажем так, ну, человек поставил их, а начал ездить. Но что-то, допустим, прошла зима, он потерял историю использования мотоцикла, у него автопилот ресетнулся, да, ну, то есть он не помнит, ну, как бы...
10: В смысле, в голове?
11: В голове, да. То есть, как бы, вроде едет похуже, но фиг знает, я, может, и не помню. Да, там тихо, и как бы он продолжает ездить. В этот момент у него мотор перегревается, соответственно, как бы там масло изнашивается быстрее всякие металлические штуки. То есть происходят неприятнейшие вещи. Значит, дальше, значит, я ему пишу, если такая конфигурация у вас, то, возможно, придется переделывать эти глушители. Потому что, как бы, во-первых, я их не вижу, какие они могут быть с легким выхлопом, относительно легким, или совсем заткнутые. И, во-вторых, нету перемычки между цилиндрами, которая помогает даже заткнутым трубам, как бы, ну, распределять волну давления на две трубы, оно полегче выходит. Вот. Ну, как бы пишет, ну, сейчас холодно, там, типа, вот, типа, весной приеду. Вот. И я ему пишу, говорю, ты пойми, как бы, что весной может случиться, что мне будет недосуг заниматься, что загрузка текущей какой-то истории, она будет препятствовать тому, чтобы вдумчиво заниматься какой-то творческой работой. Ну, типа, мне, говорит, все равно мотоцикл сейчас не выкатить. Вот. Но, как бы, по большому счету, мне здорового сна, как бы, эта ситуация не лишит меня. То есть мне неизвестный человек, который обладает какими-то потенциальными проблемами, ну, как бы, не вызывает никаких, скажем, жизненных озабоченностей. Но принципиально это неправильно. Это неправильно по ряду причин. И, как бы, я именно хотел поговорить про ситуацию, когда люди, мотивированные закрыть раскрытием одной проблемы создают себе потенциальную проблему не меньшего объема, а может быть даже большего и более денежного.
10: Мы плавно переходим к распредвалам, которые неожиданно обнаруживаются в мотоцикле, где, казалось бы, они не предвещались.
11: Слушай, ну, распредвалы, да, там распредвалы. Есть золотое правило выбора распредвалов, которое надо запомнить всем людям, которые хоть чуть-чуть этим интересуются. Это золотое правило называется «лучше недораспредвалить, чем перераспредвалить». Ну, это в переводе с английского. В чем смысл этой истории всей? Если, допустим, вы прицеливаетесь на какой-то проект и примерно подобрали себе распредвал, лучше взять на одну ступеньку распредвал менее агрессивный. То есть лучше не добрать характеристик чуть-чуть по распредвалу, чем перемахнуть оптимальную линию. Потому что после пересечения оптимальной линии добиться каких-то подходящих результатов настройкой и прочими вещами бывает безумно сложно или даже практически невозможно.
10: Погоди, Слава, короткий вопрос. А вот ты увидел и понял, что с этим распредвалом, который вот здесь ни к селу, ни к городу в этом конфиге, что, ну, это не нужно просто. Просто сразу его резко вынимаешь и вставляешь, который, скорее всего, подойдет. Вообще, вот эта операция сложная? Я вынул, вставил?
11: Ну, это там 30 тысяч рублей какие-нибудь или 25. То есть вынуть, вставить иногда бывает дешевле. Вот, а как бы с точки зрения, есть же еще резоны владельца, то есть если он купил, потратил денег и купил неподходящую фигню, то вынуть эту неподходящую фигню и продать ему подходящую фигню не всегда как бы бывает разумно. То есть человек не готов бывает заплатить деньги снова. Вот. Но суть в том, что изначально парни привезли, значит, у меня есть классные ярославские кореша, там, которые приезжают время от времени там, по своим каким-то надобностям, по, ну, сервисным к нам. И, в общем-то, уезжают, как правило, с улыбкой шире лица. Собственно, эта традиция меня вполне устраивает. И человек, который приезжает регулярно ко мне, он говорит, вот у меня есть друг, у него там проблемы. Причем, ну, как бы об этой проблеме он начал рассказывать мне год назад. То есть, как вопросы шли там, в той или иной интерпретации в течение года. И как бы вот, наконец, значит, решились они приехать. Приехали они с тем, что стучат клапана. То есть, как бы, фиг с ним, что мотоцикл не едет, но как бы не едет, это не едет. Клапана стучат, это очевидная красная линия, которая препятствует использованию мотоцикла. Вот, стучат клапана, значит, типа мы поставили тюнинговые скремениговские штанги, там, одно, другое, третье. Вот, я говорю, ну, оставляйте, я буду заниматься. Вот, разбираю, значит, вижу, что тот, кто ставил штанги, конченый олух, потому что они подобраны неправильно. Вот, но они должны быть другие. То есть есть определенные правила, которые подразумевают выбор деталей. И этих правил парни не знали, соответственно, скрутили они из того, что было, или то, что купили, но то, что, скажем, не подходит к этому мотору. Дальше, значит, я вижу, что там еще какая-то фигня была, то есть, ну, скрутил как надо мотор, все, как бы он работает, не стучит клапанами, все работает, значит, как с правильными звуками, то есть, как бы, первичные половые признаки правильные, скажем. Вот, и дальше я его ставлю на стенд, значит, ставлю на стенд, вижу, что, как бы, мод сшитый, что у него распредвал, что распредвал какая-то отвратительная личность подбирала максимально агрессивный для езды, который ориентирован в основном на вторую половину диапазона, то есть верхние обороты, но по недоумию и недостатку образованности, значит, этот распредвал запихнули в один из самых тяжелых харлеевских мотоциклов. То есть которому надо не столько верховая пулятельность, сколько широкодиапазонная тяга. Мне парни говорили, ну, говорит, ладно, говорит, там распредвалы стоят, но если надо, там типа поменяй, поставь свои. Но тут меня укусило, как бы я подумал, неужели я не смогу со своим багажом знаний и опыта привести это чудо-юдо к...
10: Даже на этом распредвале, да?
11: Да, да, на этих распредвалах, к состоянию, которое устроит хозяев. И, как бы, ну, это определенный челлендж, может быть, конечно, я этим путем пошел зря. потому что я не заработал 40 тысяч рублей там, за распредвалы и там 1020 за установку. Но пес с ним, как бы это не важно, как бы мы сейчас говорим про другое. Вот, как бы я, значит, поставил мотоцикл на стенд и начал с ним работать. То есть там была не только настройка, там были еще какие-то секретные мероприятия, значит, с выхлопной системой. И в итоге у меня получилось сделать довольно приемлемую форму графика момента, которая в которой отсутствовали провалы, то есть ямки, где момент теряется. А до этого она была, то есть там было, ну, то есть как бы он с холостых начинал ехать, потом он не ехал, а потом взрывной подхват был, то есть ну, такая, так себе характер мотоцикла, как бы неудобный для использования. Вот. И, короче говоря, у меня получилось сделать, что у меня... Я люблю крутящий момент в форме коромысла, на котором носят воду. То есть у него есть некая средняя линия, да, и там относительно симметричные рога

0: здания там соседнего, да, по территории, просто попробуй, как он едет. То есть попробуй, как он трогается, попробуй, как он снизов едет, попробуй там серединку. Ну, понятно, что там жухать безмерно нельзя, места не так много, но тем не менее. Как бы мужик поехал прокатиться, значит, выезжает из-за угла после первого круга. У него удивленно довольное лицо. Короче, второй, третий, четвертый, пятый круг. Слышно же, что он там делает? Приезжает и говорит, все, офигенно, вот, блин, лучше не надо, меня все устраивает. И как бы вопрос в том, что, во-первых, далеко не у всякого получится справиться с такой задачей, но как бы есть классные чуваки, коллеги, которые работают, но есть и олухи тоже. Но как бы изначально как бы надо правильно подбирать конфигурацию железных деталей внутри мотоцикла. Но не нужны ему те 105 лошадей на колесе, которые в районе 6200 оборотов у него имеют место быть, но не едет он в этом диапазоне. Не надо ему на электричке крутить мотор 6200 или там 6000 оборотов. Это не подходящий мотоцикл для того, чтобы его крутить в отсечку все время. Ну, как бы вот большие мотоциклы, они бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. То есть на относительно небольших оборотах он едет, да, а это спортбайк. То есть как бы, ну, как бы это не та задача для этого мотора, чтобы ее воплощать. То есть как бы здесь большой стратегический просчет того, кто эту конфигурацию собирал. И, соответственно, я рекомендую классным парням и девчонкам эти ошибки не делать. Если вы собираетесь качнуть мотоцикл, фиг с ним, не доберете вы одну-две лошади, вы это не почувствуете. Но если у вас будет момент более жирный и на более широком диапазоне, вот это вы почувствуете. То есть цельтесь на момент, не на пиковой лошади.
1: Подведем итог. Значит, собственно, два совета тут получается у нас. Первый совет. Если вы самостоятельно что-то меняете, просто подумайте о последствиях, почитайте, не знаю, в интернете, позвоните там Басмачу кому-нибудь.
0: Значит, читать в интернете и спрашивать, как бы, искусственный интеллект тоже надо с опаской. Почему? Потому что искусственный интеллект анализирует всякие форумные доски, ответы олухов и прочее. И, соответственно, вы можете подцепить себе на крючок ответ, который сгенерирован мнением подавляющего большинства олухов, которые ничего не понимают. Вот в чем момент-то, как бы, этот. Поэтому тут все очень очевидно, Александр и дорогие друзья.
1: Ну и второе, если у вас все-таки появился какой-то новый элемент в моторе, в частности распредвала, вот мы основываемся на рассказе Славы, то помните золотое правило, что при всяких вот таких вмешательствах все равно нужна настройка двигателя, в общем, и без этого, ну, никуда. Иначе просто будет ехать медленно, плохо и сам себя убивать.
0: Не только это, как бы на моменте выбора компонентной базы, то есть какой распредвал, или какие распредвалы вы хотите поставить, нужно очень серьезно подумать, что вам нужно. То есть надо сформулировать задачу. Я хочу от мотоцикла, чтобы он ехал так-то, так-то и так-то. И исходя от этого уже, плясать от печки.
1: Спасибо большое, Слава. Надеюсь, что все приняли к сведению. И до новых встреч на нашей интернет-волне.
0: Да, всего хорошего. Услышимся снова.
2: Мастерская Басмача.
3: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
2: Коломяжский проспект, дом 10.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В истории это довольно ветреный день. В этот день, в 1281 году, сильнейший тайфун потопил флот Хубилай-хана, внука Чингисхана, готовый к походу для завоевания Японии. Из 3500 кораблей половина ушла ко дну. Поход был отменен. Японцы, которым нечего было противопоставить Хубилаю, назвали этот тайфун «священным ветром», что по-японски звучит как «камикадзе». Примечательно, что придворные предсказатели погоды Хубилая фатально ошиблись. Тайфун налетел неожиданно и отличался какой-то совершенно необыкновенной силой. В этот же день, 17 июня, только уже в 1940 году, и в России, близ села Мещеры Горьковской области, также произошла невиданная в тех местах гроза, сопровождаемая совершенно фантастическим ветром. В какой-то момент неожиданно стихия стихла, сверкнуло солнце, и с неба на землю посыпались серебряные монеты 16-17 веков. Всего властям было сдано около 1000 штук уникальных монет. Как местные жители назвали этот ветер, неизвестно. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Motor Radio. Come ride with us.

0: 800 километров проехать на Тулице, это все-таки больше испытание, чем ехать.
1: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
3: Она находилась на Роуд 66, это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
5: Мотогруппировка Скототуризм.
6: Это Илья Шанин.
7: Это Антон Тульский у микрофона.
8: Дмитрий Васильев.
9: Поближе Лефис Балкан.
10: С вами Олег Капкай.
11: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это и
13: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
12: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там будет Вот, там дорога будет.
13: А дальше?
14: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
15: Каждую пятницу в 3 часа дня.
16: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
17: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: Полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Дан Маккафарти.
3: Зак фон Клоуфингер.
4: Дурудуксера.
5: We are from Def Leppard.
6: This is Eka from Apocalyptica Finland.
7: We are Bonfire.
8: I'm Klaus Meine.
9: I'm Matthias Jabs.
10: I'm Rudolf Schenker.
11: From the Scorpions.
12: Hi, this is Ken Hensley.
13: Hello to all the Motor Radio listeners.
14: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
15: Motor Radio.
16: A real rock station.
14: Спасибо. Take that too.
17: Будет круто.
18: Don't go away.
19: Попутный ветер морской столицы.
20: На Моторадио.
21: Привет всем романтикам дорог и любителям хорошего держака. С вами Моторадио, подкаст «Попутный ветер морской столицы» и его ведущий Джум, президент военно-морского мотоклуба «Курдвинт МС». Сегодня оставим асфальт позади. Мы отправляемся туда, где властвует первозданный хаос. В Синий океан. Столетиями моряки возвращались из дальних плаваний в прокуренные портовые кабаки и рассказывали жуткие истории. Они пили ром, бледнели и клялись, что видели, как посреди относительно спокойного моря из темноты вырастала водяная стена высотой с 10-этажный дом, черная, ответственная, несущая неминуемую погибель. Она обрушилась на корабль за секунды, ломая мачты, как спички, и утягивая в пучины сотни жизней. Знаете, как к этому относились на берегу? Как к байкам. Ну, перепил человек рома на экваторе, там, где-то в плавании, не знаю. Ну, разыгралось воображение у Кока после 3 месяцев созерцания горизонта. Ученые в сухих, теплых кабинетах лишь снисходительно улыбались. Физики, опираясь на классическую линейную волновую теорию, с математической точностью доказывали, волн высотой более 15 метров в открытом океане быть не может. Мол, это противоречит законам природы. А те, кто утверждал обратное, просто сказочники, оправдывающие свое воспаленное воображение в надежде произвести впечатление. Ну, не более. Океан молчал. Океан умеет хранить секреты. И чаще всего волноубийцы просто не оставляли свидетелей. Огромные сухогрузы и танкеры исчезали без следа, не всегда успев пикнуть в эфир там сигнал бедствия. Истину списывали на шторм и техническую неисправность или на ошибки в управлении судном. А трагедии до нашей современной истории, в средние века и в античности, вообще никак не фиксировались. Не справиться со штормом раньше было вполне предсказуемо, и на большой земле могли даже и не знать о наличии шторма или другого ненастья. Нет связи, нет выживших. Корабли пропадали, и никаких вестей. И так было до одного зимнего дня, который изменил все. День, когда наука признала поражение. 1 января 1995 года Северное море, примерно в 90 милях от побережья Норвегии. Газовая платформа «Дропнер». За бортом типичный новогодний шторм. Волны приличные, около 12 метров. Но для этой стальной конструкции, намертво вгрызшейся в морское дно, это детские игрушки. Она рассчитана и на большее. Вдруг на лазерном дальномере, который непрерывно фиксировал уровень воды под платформой, автоматика зафиксировала вертикальный скачок. Электронный самописец сошел с ума. Компьютер выдал цифру, в которую инженеры сначала отказались верить. Через штормовое море, возвышаясь над остальными волнами, более чем в 2 раза прошла водяная гора высотой 25,6 метра. Это была не просто большая волна, это был гигантский водяной вал, двигавшийся со скоростью поезда. Платформа содрогнулась, получив легкие повреждения на высоте, куда вода в принципе не должна была дотянуться. Но главное, у ученых впервые на руках оказались жесткие цифровые доказательства. Моряки не врали. Так называемые бродячие волны, волны-убийцы или rogue waves, официально вышли из категории мифов в категорию подтвержденных аномальных явлений. Оказалось, что океан полон этих призраков. Они возникают внезапно, живут всего несколько минут, проходят несколько миль и бесследно растворяются в серой пене. Это был бунт против физики. Почему они неправильные? Почему эти волны ввели науку в ступор? Все дело в той самой линейной теории, по которой физики считали волны сотни лет. Представьте обычное море. На нем есть волны повыше, есть пониже. Согласно классической теории, если две волны встречаются, их энергия складывается. Но они просто проходят сквозь друг друга. Чтобы получить 30-метровую волну методом случайного сложения обычных волн, по математическим расчетам это просто нереально. То есть шанс встретить ее стремится к нулю. Но волны-убийцы плюют на линейную физику. Они рождаются из нелинейных эффектов, которые ученые сейчас описывают с помощью нелинейного уравнения Шрёдингера. Да-да, того самого парня с котом из квантовой физики. Что происходит в реальности? В определенных условиях, например, когда сильное морское течение идет прямо навстречу штормовому ветру, как это часто бывает у берегов Южной Африки, волны начинают сжиматься, длина волны уменьшается, а высота ее растет. В этот момент запускается нелинейный процесс. Одна удачливая волна начинает буквально высасывать энергию у своих соседей спереди и сзади. Соседние волны проседают, образуя перед монстром глубокую водяную впадину. А сама центральная волна мгновенно увеличивается до колоссальных размеров. Она становится неустойчивой, ее склон делается почти вертикальным. Обычный корабль или судно, встречая такую волну, не может на нее забраться. Он просто пробивает форштевнем носом водяную впадину и втыкается в стену воды. На палубу обрушивается давление в десятки тонн на квадратный метр. Сталь рвется как бумага, иллюминаторы лопаются, ходовая рубка сминается внутрь. Если это огромный контейнеровоз длиной в 300 метров, то волна-убийца может поднять его за нос и за корму, оставив середину без опоры. И гигантский пароход просто ломается пополам под собственным весом. Пара минут и все кончено. Конструктивно суда не строятся на сопротивление таким динамическим нагрузкам. Как же их изучают сегодня? После случая на платформе Дропнер человечество поняло, нужно что-то делать. Европейское космическое агентство запустило проект MaxWave – максимальная волна. Ученые решили посмотреть на планету сверху с помощью спутников, оснащенных следящей аппаратурой. Они просканировали мировой океан. И знаете что? За 3 недели работы спутники зафиксировали в разных точках планеты более 10 одиночных волн высотой превышающей 25 метров. 10 явлений за 3 недели. То, что считалось редчайшей аномалией, оказалось повседневной реальностью океана. Сегодня изучение волн-убийц – это высокотехнологичная охота. Физики строят гигантские волновые бассейны, где с помощью лазеров и компьютерных моделей пытаются воссоздать этот нелинейный фокус. Метеорологи используют суперкомпьютеры для создания карт риска. Сегодня капитан судна перед выходом в океан получает прогноз погоды, где красными зонами отмечены районы, где вероятность встретить бродячую волну критически высока из-за стыка течений, глубин и ветров. Но предсказать появление конкретной волны со 100% точностью до сих пор невозможно. Океан остается необузданной стихией. Какой из этого вывод, друзья? Наверное, самый главный. Природа всегда глубже, сложнее и опаснее, чем наши самые умные учебники. И те старые моряки, над которыми смеялись академики, были правы. Они просто видели лицо океана без прикрас. Наяву, а не на картинках Айвазовского. Когда вы катите на своем байке по трассе и чувствуете порыв ветра, помните, какая невероятная дикая мощь бурлит там, за горизонтом, где синие волны воруют энергию друг у друга, чтобы построить свой недолговечный, но смертоносный трюк. Уважайте стихию, где бы вы ни находились, на суше, на воде или в воздухе. С вами был подкаст «Попутный ветер» морской столицы на Моторадио. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Крепче держите руль, следите за дорогой и не верьте тем, кто говорит, что чудес и монстров не существует. Океан доказал, они есть. До встречи в эфире. Пока.
19: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
20: Вы слушаете Моторадио.

0: types of rock. Real rock music. Мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: «Балтик Ралли» — это фестиваль, который проходит в одном из красивейших мест нашей страны, на Карельском перешейке, в городе воинской славы Выборге. Проходит он с 2021 года. В этом году это будет 6-й фестиваль. Проводим мы его, к моей чести, с губернатором Ленинградской области, настоящим мотоциклистом Александром Юрьевичем Дрозденко, который является лидером и основоположником фестиваля. Спасибо огромное, потому что по такому подспорью только можно, о нем только можно мечтать. Вот. Это очень большое дело, поэтому я говорю об этом в первых словах. Вот. Очень помогает организации фестиваля мотоклуб «Дом», партнер нашего фестиваля Рамис Алексеевич Дебердиев. И мы являемся 4-кратным победителем лучшего гран-при самой известной туристической премии Russian Event Awards. Он также имеет авторитет, надеюсь, среди мотоциклистов и жителей города. В прошлом году фестиваль посетило 41 тысяча человек.
0: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг. Приходите!

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
6: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
7: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: motoevacuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: В этом ключе, наверное, хорошо бы сдавать какие-то мотоциклы такие недорогие, и которых, ну, которых не жалко. Ну, вот что-нибудь. А у вас прямо, ну, премиальные. И в этом ключе, там, я не знаю, как вы будете это... Может быть, как-то рекламировать себя, например, элитный прокат, там, элитный...
2: Вот, надо подумать, как это правильно рекламировать, да, и к чему это приведет, мы совершенно скоро узнаем. Да, и пойдет какой-то опыт, будем это дело собирать и обязательно расскажем.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете. Моторадио. Where rock music lives.

0: Друзья, я президент мотоклуба Fate Masters MCC Валера Сильвер. Приглашаю вас на наш юбилейный фестиваль Busters Fest, который пройдет 26, 27, 28 июня в городе Гдов на базе Устье Beach Resort. Вас ждет 2 дня шикарного лайнапа. В хедлайнерах Нагард и Ram Project из Сочи. Возможность обнять старых друзей, а также поучаствовать в лотерее и выиграть главный приз – мотоцикл. 26, 27, 28 июня, город Гдов. Мы вас очень ждем.
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Аналист финансовый ассоциат.
3: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
4: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
5: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
4: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами.
6: Motor Radio. Rock music for bikers.

0: авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 327 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 7 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 10 человек, в том числе один ребенок. По мототранспорту за сутки 4 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Рок без компромиссов. Моторадио.

0: Тату-конвенция 2026. Главное тату-событие года. 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабное шоу-программы, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
1: Ждем всех!
2: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фурдовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад – 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В истории это довольно ветреный день. В этот день в 1281 году сильнейший тайфун потопил флот Хубилай-хана, внука Чингисхана, готовый к походу для завоевания Японии. Из 3500 кораблей половина ушла ко дну. Поход был отменен. Японцы, которым нечего было противопоставить Хубилаю, назвали этот тайфун священным ветром, что по-японски звучит как камикадзе. Примечательно, что придворные предсказатели погоды Хубилая фатально ошиблись. Тайфун налетел неожиданно и отличался какой-то совершенно необыкновенной силой. В этот же день 17 июня, только уже в 1940 году, и в России, близ села Мещеры Горьковской области, также произошла невиданная в тех местах гроза, сопровождаемая совершенно фантастическим ветром. В какой-то момент неожиданно стихия стихла, сверкнуло солнце, и с неба на землю посыпались серебряные монеты 16-17 веков. Всего властям было сдано около 1000 штук уникальных монет. Как местные жители назвали этот ветер, неизвестно. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Do you want a good music? Best.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Ну, вернемся к текущему положению дел. На данный момент вы открыли свой салон, новый, который называется Rebel Road. Это в новостройках в районе Суздальского проспекта, наверное, правильно. Как правильный адрес?
2: Это Орлова, Денисовский, 13, корпус 1. Но это как раз Суздальского поворот.
1: Это новое совсем, да?
2: Да, но если так, просто грубо говоря, наверное, ближайшее метро — это Просвещение, если брать треугольник между Просвещением, Озерками и Комендантским. Вот. Там сейчас как раз все густо развивается, там есть широкие дороги и очень много ребят, кто катается на мотоциклах, и мы хотим забрать всех к себе.
1: Ну, правильно, там особо ни на чем и не уедешь из тех мест.
2: Только на мотоцикле, конечно.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: ты с ума сошла?
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
8: Моторадио. The cure for the blues.

0: «Артмото Гараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Теплое охраняемое помещение с камерами. Надеемся, что все у нас сложится и сможем уже запуститься. Так что, кому актуально, приезжайте. Это Колтуши. Сколько там? 10-15 минут, по-моему, до метро буквально.
2: Некоторые тоже предлагают, ну, на севере города тоже хранение, но у них оно круглогодичное. И летнее в том числе. Они акцентируют внимание на том, что летом тоже эта услуга нужна бывает. Потому что человек может уехать там куда-то, улететь, не знаю, в другую страну, правильно?
1: Да, все верно. У нас оно тоже будет круглогодичное, просто поскольку мы сейчас застраиваемся, да, мы стартанем с сентября и начнем с зимнего хранения. Текущий перетекая, как это точнее правильно сказать, плавно перетекая в круглогодичное. Вот, просто сейчас, если я объявлю, что у нас в принципе есть хранение, да, люди-то подумают, что мы уже можем брать на хранение, а пока нет. Угу. Скорее всего, с августа уже. Ну, там, чтобы точно...
2: А вы проверите, чтобы подкопа не было, чтобы никто там...
1: Там невозможно подкопать.
2: Нас спрашивают.
1: Две злые овчарки бегают, со всеми облизываются, целуются, но чужих гоняют прям.
2: Мотоциклы любят и никого не подпускают.
1: Да, все верно.
2: Ясно.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете. Best Radio.

0: Автоновости. От заголовков к реальности.
1: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
0: При дружеском участии компании «Евроавто». Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: motoevakuator.be. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Вещь еще и событийная, наверное. Многие берут под события. Там съездить на байк-фестиваль какой-нибудь, да? Или человек приезжает из какого-то далекого города на неделю сюда и хочет здесь покататься, там, посмотреть красоты города. То есть это под какие-то задачи. Ну, нет такого, как, знаете, квартиру сдают там по 20 лет, одну и ту же квартиру. Хотя, наверное, вам было бы неплохо, да?
2: Ну, с посуточной оплатой сдать на 20 лет я был бы не против, да. Но вообще совершенно справедливо в точку, Александр. Вот все, что вы описали, оно присутствует. Во-первых, люди приезжают в гости. Точнее, люди просто приезжают погулять в Питере. Да, они мотоциклы.

0: мотоциклисты, летом тепло, классно, красиво поездить, покататься, посмотреть мимо пробок, по ночному городу раз. Люди приезжают кому-то в гости. Если они мотоциклисты, у нас вот уже даже есть такие знакомства, да, люди, которых мы перевозим, мы сейчас пытаемся тоже, как говорится, нести в массы, в том числе через клиентов, что вот появляется новая услуга. И действительно, у человека есть мотоцикл, он говорит, ко мне приезжают гости, они хотят покататься, а мотоцикл у нас один. Поэтому это вот решение для того, чтобы как-то принять гостей в Питере и не на машине поездить, не на метро, да, а вот вместе там какие-то путешествия по городу и по области устроить.
1: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.
2: Классика. Your lifestyle.

0: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 327 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 7 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 10 человек, в том числе один ребенок. По мототранспорту за сутки 4 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Моторадио. Возьми с собой музыку. Green eyes, they tell it all. Emotion.

0: 2026. С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: В прошлом году фестиваль посетило 41 тысяча человек.
2: А вот как вы считали?
1: Считаем не мы, считаем безопасность. У нас стоят рамки, считают, проверяют МВД. Вот. И эта статистика объективна. Мы, с одной стороны, к сожалению, не продаем билетов, где мы могли бы точнее, может быть, посчитать. Но, с другой стороны, это счастье для мотоциклистов, мне кажется, потому что это один из немногих, а может, даже единственный, один из немногих в стране фестиваль, на который нет входных билетов. То есть вход свободен, пожалуйста, всем добро пожаловать.
3: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите. Rock Radio. Radio Station. Saint Petersburg.

0: Моторадио. Возьми с собой музыку.
1: Как появляются звезды? Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
2: Восемьсот километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
3: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
4: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
5: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
6: Добрались все-таки до Смоленска.
7: Мотогруппировка Скототуризм.
8: Это Илья Шанин.
9: Это Антон Тульский у микрофона.
10: Дмитрий Васильев.
11: Поближе Лефис Болгар.
12: С вами Олег Капхай.
13: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
14: Прямо даже это.
15: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
14: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там будет надо. Ага. Вот, там дорога,
16: а дальше.
17: Группа «Битлз» на Моторадио.
18: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
19: «Apple Jam».
20: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: хорошего настроения.
1: Мотособытия недели. Анонсы мероприятий.
2: На Моторадио.
3: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Вот и пролетела еще одна неделя лета. Но прошедшая неделя стала необычной, а в некотором смысле даже уникальной. 10 июня в прошедшую среду состоялось учредительное собрание мотопарламента. В Государственной Думе Российской Федерации в Москве при поддержке «Справедливой России» было создано общественное объединение «Мотопарламент». Для мотосообщества это действительно очень важный шаг. В России более 2 миллионов мотоциклистов, и теперь у этого большого движения появляется отдельная площадка для прямого диалога с властью, обсуждения проблем, защиты интересов райдеров и продвижения законодательных инициатив. Я очень надеюсь, что нам удастся повысить безопасность на дорогах и сделать жизнь мотоциклистов в России комфортнее. Ну а что касается мотосезона, то он в самом разгаре, и погода пока радует, ну несмотря на периодические дожди, конечно. Но на этой неделе в первой ее половине опять ожидаются дожди, ну а ближе к выходным должно распогодиться, а температура будет около 20-25 градусов тепла. Но в любом случае время покатать будет, что меня лично очень радует. А теперь давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. 17 июня в среду состоится очередная встреча «Прохват» для начинающих мотоциклистов проекта «Мотобратан». Встреча по традиции состоится в 20:00 в Александровском парке рядом с кинотеатром «Великан Парк». Старт колонны запланирован на 21:00. Ну а в случае плохой погоды следите за комментариями организаторов. За час будет принято решение, ехать или нет. Также в рамках мероприятия, как обычно, будут разыграны 2 билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. Ну а подарок получит случайный участник встречи «Прохвата», который, конечно, проедет весь маршрут до конца. С 19 по 21 июня в Луге пройдет легендарный байк-фест от Луга Моторс МС «Штоль». Байк-рок-фестиваль «Штоль» в 20-й раз соберет любителей активного отдыха и поклонников тяжелой музыки. Мероприятие пройдет в Ленинградской области между Лужскими озерами Омчина и Штолевская. Праздник неформальной культуры особенно выделяется на фоне прочих аналогичных событий эффектной и разнообразной музыкальной программой. В этом году на фестивале выступят такие группы, как «Анимация», «Бригадный подряд», «Рам Проджект», «Скворцы Степанова», «Дави на газ», «Огнелед», «Северо-Запад», «Среда», «Копенгаген», «Разные люди», «Космодром», «Ленич Бенд», «Команда Кора», «Водка», «Знак ответа» и «Габарит». Ну а конкурсы и развлечения, конечно, будут на любой вкус. А также палаточный лагерь между 2 озерами в комплекте. Ну а лично я считаю, что этот фестиваль является одним из самых главных событий в жизни Мотопетербурга. Начало фестиваля запланировано на 18 часов пятницы. 20 и 21 июня в субботу и воскресенье соответственно на территории петербургского мотоцентра по адресу Рощинская улица, дом 38, состоится 17-й фестиваль кастом-культуры White Nights Custom Awards 2026. На фестивале нас ждет 2-дневное погружение в гаражную культуру, музыкальная программа, знакомство и общение с единомышленниками, локальные крафтсмены, а также новые и самые крутые автомото-велопроекты от лучших мастерских. Я уверен, что будет много драйва и будет на что посмотреть. Ну а билеты уже в продаже. Начало фестиваля запланировано на 11:00 субботы. Теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 20 июня в субботу в Санкт-Петербургском планетарии по адресу Александровский парк, дом 4, состоится виолончель-шоу «Легенды русского рока под звездами». Хиты, которые формировали поколение, красота звучания классических инструментов и драйв рок-концерта. Огромный купол планетария, полный звезд и огней. Этот концерт – это признание в любви нашей сумасшедшей юности, потому что первая любовь – это навсегда. Но мы ведь привыкли слышать зарубежный рок на виолончелях – апокалиптика, металлика, но теперь настал черед русского рока. Представьте мощь арии, лиричность кино, глубину Наутилуса Помпилиуса и драматизм Агаты Кристи в исполнении виолончелей. Добавьте к этому ритмику живых ударных и завораживающую мультимедийную графику под звездным небом. И вы получите зрелище, которое невозможно забыть. Ну а в программе нас ждут Ария, Кино, Агата Кристи, Чиж и Ко, Король и Шут, Смысловые галлюцинации, Наутилус Помпилиус и другие легендарные артисты, оставившие свой след на аллее славы русского рока. В общем, крайне интересное событие, на мой взгляд, которое я однозначно рекомендую к посещению. Ну а начало концерта запланировано на 21.00. 21 июня в воскресенье на крыше Roof Place по адресу Кожевенной улицы, дом 30, состоится концерт группы «Пилот» «Питер, лето, залив». Группа «Пилот» известна своими живыми выступлениями и умением создавать контакт с аудиторией. В этот вечер прозвучат как старые хиты, так и новые композиции, которые уже успели полюбиться слушателям. Для меня лично группа «Пилот» во многом является воплощением питерского рока. А концерт на крыше – это вообще событие крутое во всех смыслах. Я очень надеюсь, что у меня получится попасть на этот концерт. Ну а начало концерта запланировано на 19.00. Ну и конечно, как обычно, я напоминаю, что «Мото Россия Санкт-Петербург» зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространство MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на текущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. У нас, кстати, все еще идут лекции для начинающих мотоциклистов в рамках проекта «Мотоадаптация 2026 сезона». Не пропустите возможность улучшить свои знания по вождению мотоцикла. Ну а наш адрес прежний – проспект Ударников, 20Б, второй этаж. Ждем в гости. На этом, пожалуй, все о событиях на эту неделю. Как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. Услышимся мы уже на следующей неделе. А с вами был Дмитрий Миронов, Мото-Россия Санкт-Петербург на Моторадио.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В истории это довольно ветреный день. В этот день в 1281 году сильнейший тайфун потопил флот Хубилай-хана, внука Чингисхана, готовый к походу для завоевания Японии. Из 3500 кораблей половина ушла ко дну. Поход был отменен. Японцы, которым нечего было противопоставить Хубилаю, назвали этот тайфун «священным ветром», что по-японски звучит как «камикадзе». Примечательно, что придворные предсказатели погоды Хубилая фатально ошиблись. Тайфун налетел неожиданно и отличался какой-то совершенно необыкновенной силой. В этот же день 17 июня, только уже в 1940 году, и в России, близ села Мещеры Горьковской области, также произошла невиданная в тех местах гроза, сопровождаемая совершенно фантастическим ветром. В какой-то момент неожиданно стихия стихла, сверкнуло солнце, и с неба на землю посыпались серебряные монеты 16-17 веков. Всего властям было сдано около 1000 штук уникальных монет. Как местные жители назвали этот ветер, неизвестно. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Your lifestyle.

0: Тату-конвенция 2026. Главное тату-событие года. 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабная шоу-программа, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
1: Ждем всех! Экстремальный автомобильный спорт.
2: Практики бездорожья.
3: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
4: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
5: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
6: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фурдовинт МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
7: Моторадио. Your favorite rock music.

0: волне хорошего настроения.
1: Back to Australia.
2: Rock music from the other side of the world.
3: Hello everyone. У микрофона Антон Тульский. Мельбурнская студия Мотор Радио. И у нас сегодня музыка. Конечно же, интересная история про Австралию. Ну и новости.
4: The main news of the week in Australia.
3: Так, полицейские остановили водителя, потому что он слишком хорошо пах. В Мельбурне полицейские остановили автомобиль после того, как один из офицеров почувствовал сильный запах мужского парфюма и заподозрил, что водитель пытается замаскировать запах каких-то веществ. История быстро разлетелась по австралийским СМИ и вызвала массу шуток в соцсетях. Теперь из-за хороший одеколон могут остановить. Сидней официально наступила фальшивая зима. Город побил более чем столетний рекорд. 10 июньских дней подряд температура превышала 20 градусов. Австралийцы шутят, что пора менять календарь и переносить Рождество на июнь, потому что зимы уже практически заканчиваются. Почтальоны Австралии объявили войну собакам. За полгода зарегистрировано около 1200 нападений собак на сотрудников почты. Некоторые почтальоны начали носить специальные отпугиватели, а в сети появились мемы, что собаки создали собственное движение против щитов и рекламных буклетов. Фестиваль классической музыки рекламируют историями про композиторов, которые переезжали кареты и били дирижерскими палочками. Австралийский фестиваль камерной музыки решили привлечь публику программы «Ужасные истории композиторов». Организаторы рассказывают о нелепых и мрачных смертях музыкантов, превратив это почти в комедийное шоу. Самая обсуждаемая спортивная новость недели – загадочная роль игрока по фамилии Стрэндж. Тренер команды Нового Южного Уэльса несколько дней объяснял журналистам, как именно будет использовать игрока по фамилии Этан Стрэндж. Заголовки получились почти абсурдными. Странный план для Стрэнджа или ничего странного в Стрэндже нет. Австралийцы мгновенно превратили это в мем. Ну, а рассказ у нас сегодня будет про революционное, практически, не побоюсь этого слова, революционное событие изобретения Старлинка и вообще его существования на планете Земля. Действительно, это революция именно для независимого путешествия вообще по всей планете, и я это оценил, сам приобрел. И сейчас расскажу про особенности пользования Старлинка и вообще вот этого ощущения независимого практически от всего чувства свободы. Австралия – одна из стран, где Старлинк оказался почти идеальным продуктом. Из-за огромной территории и низкой плотности населения провести хороший интернет в глубинку очень дорого, поэтому Старлинк развивается быстрее, чем в других странах. Почему же он настолько популярен? К концу 2025 года количество пользователей Старлинка в Австралии превысило 550 тысяч. Это очень много для страны с населением 27 миллионов. Ну что ж, основные причины: фермы и ранчо в глубинке, шахты и золотодобыческие лагеря в Западной Австралии, кемперы и караванщики, ну и жители, недовольные старым спутником интернетом SkyMaster. Для многих австралийцев Starlink стал не запасным вариантом, а, можно сказать, основным интернетом. Ну и основные плюсы Старлинка в Австралии: работает практически везде. Я сам лично пробовал. Вот купил Starlink Mini, и работает он просто бомбически. Скорость средняя вот где-то 190-220 мегабит в секунду. Ну, то есть можно потоковое видео смотреть спокойненько. Низкая задержка для спутникового интернета. Значит, независимость от местной инфраструктуры. Вот это вот очень важно, потому что любые пожары, наводнения, срыв кабелей, они сразу же обрубают связь, а здесь нет. Ты напрямки выходишь прямо на Марс, хотел сказать, прямо в космос. Ну, а минусы, ну, цена оборудования, она стоит около $500, плюс подписка ежемесячная, по-моему, $80 100 гигабайт и $200 безлимитка. Ну и перегрузка может быть в густонаселенных районах. Что еще? Ну, если сравнивать, конечно, с оптиковым окном, конечно, это, ну, слабее, конечно же. Значит, как реагирует вот правительство Австралии на подобные такие независимые, можно сказать, инструменты? Очень интересно. Правительство не пытается запрещать Starlink. Наоборот, оно понимает его ценность для удаленных регионов. Но одновременно Канберра не хочет зависеть от одной иностранной компании, одного человека под именем Илон Маск. Поэтому правительство пошло другим путем, инвестирует миллиарды в модернизацию. Организация NBN заключила контракт с проектом спутникового интернета от Amazon и создает конкуренцию Starlink. Фактически государство говорит, Starlink нам нужен, но нельзя отдавать национальную связь полностью под контроль одной иностранной компании. Ну, в общем, история действительно очень приятная и интересная, и будем следить, как она будет развиваться. Но в любом случае вот этот вот эта опция независимого интернета быстрого, это очень круто. Для Австралии, которая действительно сюда с интернетом всегда был, ну, маленький затык. Назовем это так. Ну что ж, а мы переходим к музыкальной части нашей передачи.

Ну, а мы сегодня возвращаемся назад в Австралию в 1974 год. Концерты Дэвида Кэссиди в Австралии в 1974 году стали одним из самых массовых проявлений подростковой истерии в истории страны. И тогда даже появился термин «Кэссиди-мания» — австралийская версия битломании. В марте 1974 года Кэссиди дал серию концертов в Сиднее, Брисбене, Мельбурне, Аделаиде и в Перте где-то со 2 по 15 марта. Особенно знаменитым стал концерт в Мельбурне.

Безумие на концертах. В MCG пришло около 33 тысяч человек. Преимущество девочек, подросток. До 16 лет многие плакали, кричали и теряли сознание. Медики и полиция были вынуждены постоянно вытаскивать фанаток из давки у сцены. Газеты писали, что истерия достигла такого уровня, что некоторые общественные деятели даже предлагали депортировать Кассиди из Австралии, потому что его появление якобы создавало угрозу общественному порядку.

Ну, на самом деле, Кэссиди вспоминал эту фанатскую истерию действительно просто с ужасом, потому что фанаты снимали номера в соседних комнатах, стучали по ночам в двери и пытались срывать с него майки, одежды и даже, наверное, трусы. Но на самом деле сама музыка на концертах тоже отличалась от той традиционной, которую он всегда исполнял, с Partridge Family, но и более взрослый материал, рок-н-ролльные стандарты, например, в Мельбурне звучали I Think I Love You, Cherish, I Will Meet You, Halfway, ну и другие звездные песенки.

Почему же тур стал таким историческим? Австралия в начале 70-х была относительно изолированной от мировых суперзвезд страной. Приезд Кэссиди воспринимался почти как национальное событие. Многие австралийцы, которым тогда было по 12-14 лет, спустя десятилетия вспоминали этот концерт как один из главных моментов своей юности. Ну и трагическая тень. Через несколько месяцев после австралийского тура во время концерта Кэссиди в Лондоне произошла давка, в которой погибла 14-летняя поклонница, и сотни людей получили травмы. Эта трагедия сильно повлияла на певца и стала одной из причин его ухода от образа подросткового идола. Для Австралии же март 1974 года остался в памяти как время, когда один американский певец буквально заставил страну кричать, плакать и терять сознание. Такого масштаба подростковой истерии здесь почти не было ни до, ни после него. Ну что ж, с вами был Антон Тульский. Назад в Австралию. Услышимся, увидимся.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

Моторадио. Your favorite hard and heavy. Новая музыка на Моторадио.

0: Друзья, я президент мотоклуба Fate Masters MCC Валера Сильвер. Приглашаю вас на наш юбилейный фестиваль Busters Fest, который пройдет 26, 27, 28 июня в городе Гдов на базе Устье Beach Resort. Вас ждет 2 дня шикарного лайнапа. В хедлайнерах Нагард и Ram Project из Сочи. Возможность обнять старых друзей, а также поучаствовать в лотерее и выиграть главный приз – мотоцикл. 26, 27, 28 июня, город Гдов. Мы вас очень ждем.
1: Мото Москва представляет. Еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в 2 раза больше, чем людей, а кенгуру в 1,5 раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
3: Моторадио.

stray dog howls when he's lonely in the night.

0: analyste financier associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.

0: мне хорошего настроения. Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Вот и наступила среда джаза, как называется моя программа, которая всегда выходит по средам, в которых я даю возможность вам познакомиться или услышать вновь записи знаменитых джазовых музыкантов. И сегодня в моей программе прозвучит альбом, записан двумя великими джазменами. Ну, прежде всего, это вокалист и пианист Нэт Кинг Коул и замечательный пианист и композитор Джордж Ширинг. В этой программе задействован, конечно, и оркестр, а аранжировки многие сделаны как раз Джорджем Ширингом. Ну и начнем мы программу с сентябрьской песни Курта Вайля. Нэт Кинг Коул здесь поет, и квинтет Джорджа Ширинга здесь в сопровождении оркестра, а руководил в данный момент этим оркестром Ральф Кармайкл.

0: Следующим номером прозвучит композиция «Подними себя». И автор этой мелодии Джером Керн. Поет Нэт Кинг Коул, играет Джо Ширинг.
1: Pick yourself up. Take a deep breath. Dust yourself off.

Следующая мелодия принадлежит великому Дюку Эллингтону, и называется она «Мне плохо, и это нехорошо». Поет Нэт Кинг Коул.

Сейчас прозвучит мелодия Лайонеля Ранна под названием «Это могло быть любовью». Поет Нэт Кинг Кол, играет квинтет Джорджа Ширинга.

А сейчас прозвучит мелодия под названием «Азур». Автор ее Билл Дэвис. Поет Нэт Кинг Коул.

Следующая композиция называется «Потерянный апрель». Автор ее Ньюман, поет Нэт Кинг Колл, играет квинтет Джорджа Ширинга.

Следующий номер – известный джазовый стандарт под названием «Прекрасная дружба». Автор этой мелодии – Стэнли Стайн. Поет Нэт Кинг Коул в сопровождении квинтета Джорджа Ширинга.

Ну, а следующая мелодия, конечно, известна многим любителям джаза. Автор этой мелодии Берт Ховард, и называется она «Полети со мной на луну», поет Нэт Кинг Коул.

Сейчас прозвучит мелодия, автор ее Отис Рене, называется она так: «Я потерялся», поет Нэт Кинг Коул.

А сейчас прозвучит композиция Мак Гордона «Затишье в моей жизни». Поет Нэт Кинг Коул в сопровождении квинтета Джорджа Ширинга.

Следующая композиция и автор ее Гай Бут, и называется она «Не уходи». Поет Нэт Кинг Коул.

Следующая мелодия также является популярным джазовым стандартом, автор ее Мэтт Деннис, и называется она «Все случается со мной». Поет Нэт Кинг Коул, играет квинтет Джорджа Ширинга.

И последняя композиция в этой программе, сочинена неким Робинсоном, называется она «Я вернусь домой». Поет Нэт Кинг Коул, играет квинтет Джорджа Ширинга в сопровождении оркестра Ральфа Кармайкла. Подобную музыку можно услышать в единственном месте нашего города, только в филармонии джазовой музыки на Загородной 27, где выступают самые лучшие джазмены как нашей страны, так буквально всего мира. Но для того, чтобы познакомиться с репертуаром, зайдите на сайт филармонии джазовой музыки и выберите концерт, который хотите посетить. А я прощаюсь с вами до нашей следующей джазовой среды. С вами был Давид Голощёкин.

0: Дорогие друзья, у микрофона Давид Голощёкин, и я рад пригласить вас на петербургский джазовый фестиваль «Свинг белой ночи», который пройдет со 2 по 5 июля. На нашей сцене выступят звезды российского джаза, молодые таланты и, конечно же, специальные гости. 5 июля в 12 часов дня гала-концерт у Михайловского замка. Вход свободный. С нетерпением жду встречи с вами.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

just as sweet as an apple on a tree.

0: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
1: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
0: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
2: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
3: Ven pa' acá, nena. Tráeme tus huesos.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best

Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.